6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

6 июня. В Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
2: Техно-джунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста, укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8 044 729 55 61.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Своя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Гуляй не краина.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Шестого июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет». Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста, укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 수다 볼스트림.

0: Гомеле 9 часов.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Диамантов 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 7-9-689-789-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко побывал в Гродном, где пообщался с руководством области о ситуации на земле.
5: Что ты мне пишешь там, записки какие-то? Как будто ты не уполномоченный у меня по Гродненской области.
6: Уполномоченный.
5: Так ты у генерала спрашивай.
6: Спрашиваю. Давеча, как в среду мы проводили совместные серьезные совещания, но с учетом того, что мы готовим по каждой области, закрыться, что его полномочий тоже нет.
5: Ты мне скажи так честно и объективно, у него получается тут в Гродненской области?
6: Что-то получается, но при этом и вопрос.
5: То есть не получается наполовину?
6: Все пока не получается.
5: А что у тебя не получается? Виды на урожай хорошие, посеял хорошо, порядок на полях у тебя есть, везде я посмотрел.
7: Старались.
5: Где-то прячут чего-то, да?
6: Нет. Ну вот я сегодня, например, у меня тоже ездил по сельхозорганизациям, я был на Гродно-Азовте. Если по наведению порядка на фермах, стало лучше. Вопросов нет.
5: Я вообще не понимаю, как у генерала может быть непорядок. Да и ты, а ты уполномоченный тут.
6: Точно. Ну, при этом вот мы сегодня обсуждали вопросы по кормозаготовке, по строительству профилакториев. То есть есть вопросы, которые надо решать.
5: Ну что, они отстают по строительству этих телятников?
6: Они все разные. Кто-то в железобетоне, кто-то
5: нет,
6: в железе.
5: Нет, они отстают. Им все же это... надо в этом году все построить.
7: Мы до 1 октября все построим.
6: Ну? Вопрос в деньгах. Нужно сделать хоромы.
5: Если в Гродно нету, зачем хоромы?
6: Ну, это никому не
5: надо. Не надо хоромы. Зачем они, эти хоромы? Скотине хоромы не нужны. Мы в советские времена настроили этих железобетонных хоромов, а потом оказалось, скотине не нужны хоромы. Им надо воля, свобода. Дышать они должны.
6: Ну, вот в одном хозяйстве они из коровника убирают стойловое оборудование и будут там делать профилакторию, вместо того, чтобы наращивать дойный остаток.
5: Ну, это их дело. Если они где-то для коров дворец построили, переформатируют.
6: Там... Нет.
5: Нам с Минска же это не видно. Им на месте виднее, чтобы мы тут, знаешь, со своими уставами не влезли и не навредили. Вот что очень важно. Это важно, поэтому и ты должен это понимать, как человек восточный, что здесь уровень высокий. Да, я вот сейчас летел и вспоминал 90-е годы перед Сашей Дубко, это же мой альтернативный кандидат был. Вот я вспоминал, это жуть, это кошмар, такое нигде не видел. Почему? Потому что был высокий уровень в советские времена хозяйствования, а потом все ждали реформы. Реформы, давай реформы. Дореформировались, растащили все, что было. Работать никто на земле не хотел. Почему я обратил внимание на Дубко? Он такой крепкий хозяйственник. Ну что, говорю, Саша, война войной вчера была, а сегодня надо спасать Гродненскую область. И вот сегодня я лечу уже совсем... аккуратненько все. Поэтому нам ни в коем случае нельзя испортить, чтобы мы не командовали там, где не надо. Ну, хотят они из коровника сделать телятник. У них же, наверное, дальше они смотрят, виды какие-то есть. Наверное, коров они не оставят без коровника. Поэтому надо аккуратно, хотя я не конкретно к этому примеру, а вообще...
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным днем. Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые глубоко ценит народ Швеции. Белорусский лидер пожелал народу Швеции процветания и мирного неба над головой. Виктор Лукашенко и Иван Крупко посетили спортивно-культурный фестиваль в Итоке в Светлогорске. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси и председатель Гомельского облсполкома побывали на различных спортивных объектах города. Официальное открытие фестиваля с размахом прошло на новой многопрофильной скейт-роллерной площадке. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
7: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: Шестого июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Тревожность портит жизнь и плохо влияет на качество сна. Ведь во сне мы отдыхаем и получаем силы для нового дня. Но улучшить его вполне возможно с помощью инновационного гаджета – очков для светотерапии. Умное устройство корректирует нарушения сна, а заодно помогает бороться с депрессией и стрессом. Очки Pegasi Smart Glasses 2 – то самое устройство, которое призвано помочь вам восстановить привычный цикл сна и бодрствования, а также улучшить общее состояние здоровья и повысить работоспособность. Девайс следует использовать один раз в день с открытыми глазами. И лучшим временем создатели называют с 7 до 9 часов утра.
1: Техно-джунгли.
2: Согласно заявлению разработчиков, через пару сеансов вы будете чувствовать эффект и уже не сможете отказаться от этого устройства. Они также утверждают, что данный девайс способен помочь бороться с депрессией, ОКР и даже с сомнамбулизмом. Остается надеяться, что данное устройство, чья заявленная цена варьируется в пределах от 150 до 240 долларов, действительно будет обладать всем заявленным функционалом. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень обуток мясовых вытворцаў. Гатуй з мясовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю уласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Токии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля

0: национальных культур в Гродно высказался о погоде, которая не помешала проведению праздника.
1: Дорогие друзья, если вы кого-то будете винить в этом, то меня. Я губернатору рассказал. Думаю, ну вот приеду в Гродненскую область после Могилевской, Гомельской, Брестской, Витебской. Вот что им подарить? Без подарка уже нельзя. Ну, больница – это хорошо. Но как-то услышал я брестского губернатора, он жаловался, что у вас дождя долго не было. Я вчера позвонил ему, говорю, ну дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал. Прилетая над южной частью Гродненской области, могу вас порадовать, там кругом озера. На полях озера ливни страшные прошли. Вы просили, я сделал. Но вот то, что сегодня происходит, как крестьяне говорят, это наше золото. Сколько упадет дождя, столько хлебов вы получите урожая.
0: Беларусь готова к цивилизованному диалогу с западными соседями. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Белорусский лидер отметил, что фестиваль создавался как традиция суверенной Беларуси. Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент обратил внимание, что в самом первом фестивале национальных культур принимали участие представители 11 национальностей, а сейчас их более 40. Республиканский институт контроля знаний завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, который выпускники писали 26 мая. Руководитель учреждения Дмитрий Миронов проинформировал, что рассылка СМС с баллами участников начнется сегодня после 14:00. Ознакомиться с бланками ответов можно будет на сайте РИКС поэтапно. Важно помнить, что официальное сообщение приходит только от адресата rix.by. В нем нет никаких ссылок, а только предмет, балл и номер бланка. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
3: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
4: Дай мне ударных!
3: Радиовечеринка «Электроника без границ».
5: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров Сантаники Пандемониум, роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня After Dark в исполнении группы Тита и Тарантула, под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

0: Своя реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
12: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
14: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го.
15: Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Кропка.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, свежая зелень растет у вас на кухне без земли и пестицидов. Шведская компания Plantagon создала умные гидропонные системы размером с микроволновку. Вода с минералами циркулирует через корни растений, а LED-лампы с идеальным спектром заменяют солнце.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство подключается к Wi-Fi, датчики следят за pH, влажностью и даже отправляют уведомления, когда салат готов к сбору. Это же сложно, скажете вы. Но создатели сделали интерфейс проще, чем в кофеварке. Выбираете культуру в приложении, остальное система делает сама. Уже 15 тысяч таких ферм работают в квартирах Стокгольма и Берлина. Может, скоро огород станет таким же привычным гаджетом, как и мультиварка? Кто знает, время покажет. А пока что о цене. Стоимость такой мультиварки составит примерно 1500 долларов. Кто сказал, что огород уже пора менять? Я в этом не уверен. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Беларусь – единственная страна, где на государственном уровне сохранили здравоохранение. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы.
4: Наверное, мало кто верил тогда, когда на этом пустыре, хотя в Гродно пустырей-то немного было, когда мы закладывали первый камень, не то кирпич в этот фундамент, мало кто верил, что мы можем построить не за 5 лет, как Владимир Степанович сказал, в 5 лет. Да, была задача вам поставлена 2 года, не больше. Прошло 2 года. Современный, мирового уровня, европейский комплекс здесь появился. Естественно, я не мог пройти мимо. Мне тоже приятно, что я, ну, правда, благодаря нашим губернаторам я здесь был, закладывали эти камни. Накануне я изучал все-таки последствия введения в строй этой больницы.

0: Специалисты говорят, где-то переборщили, может быть, для Гродной не надо это было и так далее и тому подобное. Как говорил наш великий классик Владимир Степанович Караник, что болезней будет больше. Да, болеть мы меньше не будем, это точно. Это я не могу вам пообещать, что меньше. Но может и меньше, кто ценит свое здоровье, кто бережет здоровье. Я выхожу и смотрю на ваших начальников, председателя нашего Андрея горосполкома. Смотрите, довели вы его уже. Наша девушка рядом стоит, совсем худенькая. Вообще, гродненцы, любо дорого посмотреть. Молодцы, вы показываете пример всей стране, как надо жить и работать. Вот вы должны, и я в том числе, научить мы должны наших белорусов, в том числе и здесь, на Западе, и на Востоке, и в центре, как надо беречь здоровье. Все-таки мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой, да и врачи, я помню, 20-й год, что вам не нравилось? Дайте нам страховую медицину. Так называли? Страховую, ну, сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили бы медицину. Поэтому нет медицины, нет вас и меня в том числе.
1: Продолжение темы. Президент посоветовал всем не только ожидать помощи и поддержки государства по каким-либо вопросам, но и рассчитывать на собственные силы, брать больше ответственности, в особенности за свою жизнь и здоровье.
0: Да, хватает у нас недостатков, но мы отличаемся тем, что мы эти недостатки видим, во многом их искореняем, мы решаем проблемы, и мы хотим решить все проблемы, которые у нас есть. Если объективно, я часто говорю, в зеркало посмотрите на себя, когда вот некоторые же люди, знаете, заводятся и начинают, я говорю, в зеркало. И ответь сам себе, ты что сделал для того, чтобы было лучше? Ну, жестковато для президента, но это так. Поэтому вы так на начальников смотрите, требуете с них, но и на себя смотрите. И это, прежде всего, касается нашего здоровья. Ну, неужели трудно? Посмотрите, какая красотища у вас здесь. Выйти на улицу. Не надо бежать. Не надо по асфальту. У нас хватает травички, земли. Ну, походите вместе с детьми. Пробежитесь. Я же вам говорю об этом не потому, что я это не делаю. Делайте вы это и будете здоровы. Здоровье нужно беречь. Я не знаю, как там будет через 10-20 лет в Беларуси. Скорее всего, вас заставят платить за каждое посещение врача там, и так далее, за каждую операцию, манипуляции и прочее. Не будет так, как сейчас. Вот я держу это на контроле. Трансплантация. 200-250 тысяч долларов для иностранцев. Мы это делаем, а своим-то бесплатно. За эти деньги собираем там понемножку и оперируем своих. А так всегда не будет. Поэтому надо заботиться о своем здоровье самим. Не надо смотреть на зарубежные модели. Не надо смотреть, что к вам приедут, вас тут вылечат, или кто-то поедет, там будет лечить и лопатой деньги загребать. Там, где много платят, там и расходы другие.
1: Стартовал прием заявок на национальный отбор 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство». Подать заявку на национальный отбор могут граждане Беларуси в возрасте от 14 до 25 лет, как индивидуально, так и в составе творческих коллективов в двух направлениях – хореография и вокал. Заявки принимаются до 24 июня путем заполнения специальных электронных форм, размещенных на официальных страницах БРСМ, социальных сетях и интернет-портале «Молодежь Беларуси». На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Новости искусственного интеллекта.
3: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
3: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
9: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель FM.
11: Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Проспект Победы, 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
8: Музыка твоей

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Шестого июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет». Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
6: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Реклама на радио. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Белорусы ни с кем не собираются воевать, только дружба. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно.
4: Я вот прилетал, представьте, с Минска сюда, полстраны посмотрел. Раньше вы видели в Чернобыльской зоне и на Востоке и так далее. Я смотрю и думаю об одном, вот как это все сохранить? Вот как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошила, не переломала? Тем более, читаю отчеты наших разведчиков, докладывают, поехали наши беглые, от вас они тоже бежали. Ну, вот нас, Беларусь, особенно с Гродненской области. Фразу, вот наш идеолог, главный, наверное, или не заметил, или стесняется показать, заявила украинцам, у нас есть, что вам предложить, цитата дословно, это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Поэтому нам надо сохранить нашу страну. Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным, ну а как... Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи и учителя. А чего назад возвращаетесь? Вы что-то за зарплатой поехали и прочее. Чужие. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть там, еще чего-то.

0: расходники, отходники эти, как у врачей, вот это выносить, там, мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим. Нет, врачи у нас тут свои есть, а вы пока вот там. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Поэтому берегите свою землю. Никому мы там не нужны. Там, если есть какое-то узкое, интересное место, там свои займут. А патроны подносить, как в народе говорят, слушайте, ну и здесь же мы можем этим заниматься. Поэтому смотрю и думаю, вот как сохранить то, что нами с вами создано за последние несколько десятилетий. Как это сохранить? Вот взрослые люди предпенсионного возраста и так далее, они меня понимают. Это же не для нас. Мы же хотим, чтобы наши дети, внуки хотя бы на своей земле жили.
1: В Гомельском районе подвели итоги областного этапа республиканской военно-патриотической игры «Зорница». На протяжении 4 дней 10 команд боролись за право представлять Гомельщину на республиканском этапе состязания. Ребята продемонстрировали свои умения в огневой подготовке, тактической медицине и строевом смотре. Разбирали и собирали оружие на скорость, оказывали первую медпомощь, пели у костра и одолевали военизированную полосу препятствий. По итогам напряженного состязания абсолютным победителем стала команда «Лига» Рогачевского района. На Гомельщине проходит летняя оздоровительная кампания. Этим летом в регионе откроется 1158 лагерей различного профиля. Первым отдыхающих принял лагерь в Светлогорском районе, где за сезон смогут отдохнуть более 1000 детей. Для ребят подготовили насыщенную программу. Особое внимание уделено безопасности и комфортным условиям отдыха. На поддержку детского оздоровления в регионе направлены значительные бюджетные средства, что позволяет сделать летний отдых доступным для всех категорий детей. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Прямо сейчас парад планеты на «Гомель-ФМ».
3: Высылаю всем приветы. Ты попал в парад планеты. Хит-парад, в котором можно услышать десятку композиций, не похожих друг на друга. Меня зовут Олеся Василькова. Полетели вместе узнавать, что же новенького появилось в чартах.
2: Парад планеты.
3: «Пиао Тодо Татуадо» — это бразильский хит, выпущенный совсем недавно, который быстро ворвался в топ-10 Spotify и набрал десятки миллионов прослушиваний. И с таким же успехом врывается в наш парад планеты. Слушаем Дженио и Мариану Фагундес.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти-супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
5: Парад планеты.
6: Сейчас послушаем веселенькую песню под названием «Диги-ди, диги-ди» в исполнении диджея Ильхама. Этот артист часто выступает в Москве и Дагестане, исполняя песни на разных языках. И я считаю, эта композиция достойна и парада планеты. Поэтому давайте оценим ее вместе.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Недавно Зиверт и итальянская певица Виво представили обновленную версию песни «Кредо». Это необычный кавер. В песне чувствуется задор, живая энергия и джазовая эстетика 30-х годов. Данная работа стала своеобразной данью уважения хиту, который 5 лет назад привел Виво в Россию и положил начало дружбе двух звезд.
2: Qualcosa non va, non è giusto per te.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Лон Аун – это псевдоним популярного российского электронного музыканта, который получил широкую известность благодаря тому, что его треки периодически вирусятся в ТикТоке. Кстати, его трек «Worry», который попал в мировые чарты и собирает миллионы прослушиваний по всему миру, услышим сейчас.

0: планеты на Гомель-ФМ.
1: Песня «Counting Time» певца НДМТ – это ремейк известной вьетнамской поп-песни с тем же названием. Она завоевала популярность слушателей и сейчас в топе на таких платформах, как Spotify, Apple Music и YouTube Music, а значит и достойна парада

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Арде Богота – это испанская группа, которая появилась в 2017 году. Они достаточно популярны в своей стране, а недавно вышел их новый трек под названием «La Salvation», что в переводе «Спасение», который сейчас находится на вершине испанских чартов.
2: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances.

0: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Французская певица Айя Накамура весьма популярна в своей стране благодаря своему творчеству. Она часто выпускает новинки, и одна из последних

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Японский трек под названием «Саконнекшн», что в переводе «Ночная танцовщица», который исполняет Йору Но Одарико, набирает обороты в ТикТоке Японии. Кстати, видео сейчас на 83-м месте в списке лучших клипов мира. Значит, достойны попасть и

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 6 июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
4: Ондржей Кандрач, словацкий певец и скрипач, записал совместную композицию с болгарской певицей и актрисой Эмили. Играйте музыку до самого утра. Эта ночь будет лучшей из всех. Мы будем танцевать, ты и я. Слушаем этот интересный трек на словацком языке прямо сейчас.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель ФМ.
1: Сейчас послушаем немецких рэперов Кейва и Амо с песней «Касса Куб», которая сочетает в себе мелодичное звучание с серьезными темами. Релиз активно продвигался в социальных сетях, где артисты подтвердили выход клипа. Ну, видео можно посмотреть на Ютубе, ну а пока слушаем трек.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
0: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чещерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чещерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: У нас рекламируются все.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Накануне, посещая Гродненскую область, президент Беларуси Александр Лукашенко проверил, все ли обещанное выполнили чиновники.
6: Я вот еще со времен Краника, когда он был, взял стенограмму, записал, что обещали. Централизация диагностической и лечебной помощи терапевтического профиля для населения региона. Для населения региона. Специалисты говорят, лишние койки и прочее. Ну, в стране-то они не лишние. И это не больница скорой помощи, где с улицы там с переломанным ногой, с переломанной схватил, привез, надо быстро оказать помощь. Здесь мы будем лечить уже, может быть, застарелые болезни. Это значит, что из Брестской области с севера и с запада Минской области, если будут свободные места, хорошие специалисты не заняты, мы можем здесь лечить людей. Поэтому централизация диагностической помощи – это для нас очень важная диагностика. Диагноз правильный, лечить будем правильно. Тут у нас еще претензии к врачам есть, но и есть движение. Мы для этого оснастили эту больницу всем необходимым. Я хочу, чтобы вы понимали, уважаемые богатые огродненцы, из 200-300 миллионов рублей 60-70 вы заплатили. Остальное – это мои деньги. Это республиканского бюджета деньги. Поэтому имейте это в виду. Не задирайте нос. Если кто-то придет и попросит помощи, окажите. Окажите, даже если с Польши кто-то к вам придет, ну, естественно, за какие-то деньги, поддержите их. К вам богатые сюда, с поляки не поедут, литовцы. К вам поедут такие бедолаги, как мы с вами. Приедут простые люди. Ну, а как им не помочь? Вы вот видите, принял решение по безвизу, ездят к нам люди. И это уже больше миллиона приехало. Украинцы приехали и живут здесь. Для них благо получить наше гражданство. Мы никого не обижаем. Мы готовы помогать. Если у нас лишняя копейка есть, мы за свои деньги полякам там и литовцам поможем, украинцам. Если этих денег нет, у нас с ними договариваться, как оплатить ту или иную помощь. Благотворительностью мы не всегда будем заниматься. Второе. Возможность автономной работы каждого корпуса при возникновении ситуации, как ковид. Вот тогда это была главная идея. Я ее поддержал. Ковид, там пандемия, еще гадость какая-то, не дай бог, Эбола, как тут сейчас пытаются раскрутить, не очень у них получается. Отсекли, Владимир Степанович, да? Вот, будет на ковид работать. Никакого пересечения там. То есть мы умеем уроки извлекать из проблем, которые в мире складываются. Третье. Оптимизация структуры оказания медицинской помощи населению всего региона на долгосрочную перспективу. Это правильно. Поэтому

0: Возможно, нас критикуют специалисты верно, что мы где-то тут чрезмерно махнули. Но это будущее. Это все на будущее. Это даже с виду посмотреть на эту больницу, это западного образца. Они там лишнего ничего не делали.
1: Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Самолет с вице-председателем КНР на борту совершил посадку в национальном аэропорту Минск. Запланировано участие высокого гостя в открытии Белорусско-Китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества. Церемония открытия мероприятия в рамках инициативы «Экспорт белорусских товаров в Китай» на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026», а также посещение ряда знаковых культурных объектов. С 12 июня стартуют приемы и регистрация заявлений в первый класс. Родители первоклассников уже могут собирать пакет документов на зачисление. С 12 июня по 15 августа школы ждут законных представителей, чьи дети проживают в закрепленном за школой микрорайоне. В эти же сроки имеют возможность подать заявление на свободные места мамы и папы детей из других районов и микрорайонов. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
3: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
4: Дай мне ударных!
3: Радиовечеринка «Электроника без границ».
5: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
12: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года.
14: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
15: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Шестого июня в Гомеле и области будет облачно. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет». Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Накануне, посещая Гродненскую область, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о мирных намерениях и дружелюбном настрое белорусов.
4: Я хочу, чтобы поляки, литовцы, другие украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого. Но надо понимать, с американцами я разговариваю, мы союзники России. И помните, как бы вы на Западе далеко не были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, она нам не чужая, нам трудно было бы это делать. Сегодня вот буквально через 100 километров, а может быть и меньше, природный газ в 6 раз, минимум 5 дороже, чем у нас. Нефть тем более дороже. И колбасит их, они все там деньги тратят. Почему у них проблемы с здравоохранением и так далее? Потому что деньги на оборону тратят. Против кого они собираются воевать? Против нас. Ну, если они хотят быть агрессорами, если они хотят осуществить агрессию против нас, может быть. Но если они хотят от нас защищаться, не надо. Потратьте эти деньги для крестьян, для рабочих, на здравоохранение, образование. Рядом, здесь, в Беларуси, это ваши люди, ваши друзья. Часто говорят, вот тут вот наши поляки. Родные мои, я полякам уже, какому третьему президенту говорю. Да, у нас есть здесь поляки. Но это мои поляки, белорусские. Вы там обеспечьте своих. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, вы для нас свои. Вы никогда не были для меня лично чужими. И никогда не будете, сколько бы мне не пришлось работать в этой должности. Вам спасибо за поддержку. Очень хочу, чтобы эта вот быстро построенная больница стала образцом для нашей страны, и чтобы у вас все наши врачи учились. В ВУЗе получить образование одно – здесь второе образование и спасение людей. У вас самая благородная профессия. Я знаю, как бы о вас что-то ни писали, ни говорили, и как бы мы ни злились на вас, и я вас не критиковал, я знаю, что без вас никуда. Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем стараться делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси. И чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше.
3: Беларусь намерена расширить торгово-экономические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с министром внешней торговли ОАЭ. В ходе диалога было отмечено, что в Минске с помощью инвесторов из Объединенных Эмиратов уже реализован целый ряд знаковых проектов. Наивысший балл на централизованном экзамене по профильным предметам набрали более 630 абитуриентов. Больше всего максимальных баллов набрали по математике, обществоведению, английскому языку, биологии, химии и физике. Напомню, что в этом году впервые все участники ЦЭ в основные сроки получат бесплатное СМС-уведомление с результатами.

Кроме того, в личном кабинете на сайте института будут доступны баллы, скан копии работы и верный ответ к заданиям экзаменационной работы. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу проспект Победы 12Б. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Привет всем, это снова Артем и Оля.
3: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
2: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
3: На сайте «Моя реклама».
4: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 7 июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания Hyperfine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техно-джунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур рассказал, почему именно Гродно – лучшее место для проведения фестиваля.
1: Давно вот так хотел побывать у вас, у нас, на этом фестивале. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия, есть у нас творческая интеллигенция, встречается в Бресте, театралы и так далее. Но вот такого уникального фестиваля нет нигде. Поэтому я вас всех поздравляю, несмотря на этот прекрасный дождь, на эту прекрасную погоду, я поздравляю вас с открытием этого 15-го фестиваля национальных культур. И очень хорошо, тут мы угадали удачно, что этот фестиваль в западном прекрасном центре Беларуси, в Гродно, лучше не придумаешь. Этим самым мы показываем, что даже здесь, на Западе, который когда-то считали, да ну там это на Западе живут чужие люди. Ничего подобного. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. И азербайджанцам, армяне, башкиры, татары – все наши люди.
0: Накануне глава МВД Беларуси выступил на совещании министра внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что ведомство рассматривает сотрудничество в рамках организации как ключевой механизм обеспечения региональной безопасности и противодействия транснациональной преступности. Совещание завершилось подписанием итогового протокола. Третий день республиканского фестиваля в Итоке начался с олимпийского квеста. Старт мероприятию дали почетные гости. Председатель облисполкома Иван Крупком, председатель Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, именитые спортсмены из Беларуси и России. Несмотря на дождливую погоду, сотни детей до 14 лет проходят испытания на более чем 30 спортивных локациях. Преодолевать этапы квеста ребятам помогают профессиональные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Давай.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В нашей стране люстры с плафонами и висюльками были на пике популярности именно в советские времена. Осветительные приборы говорили о хорошем вкусе хозяина, а также указывали на уровень достатка. Но в те времена промышленность не радовала широтой ассортимента и изобилием форм. И все же можно выделить несколько моделей, которые пользовались большим спросом. Люстра «Каскад». Хотя многие до сих пор не знают ее название, в прошлое время она была очень популярной. В магазине практически не задерживалась и была на расхват. Если внимательно рассмотреть светильник, то можно легко понять, почему он получил такое название. А все дело в его конструкции. Светильник был собран на многоярусном круглом каркасе, на котором подвешивались пластиковые съемные элементы под хрусталь, которые в народе и назывались висюльками. Крепления были несовершенными, и висюльки постоянно отваливались, терялись или разбивались. В люстре появлялись проплешины. Заводы делали запасные части, но они редко появлялись в продаже. Советские хозяйки разбирали нижний ярус и крепили кристаллы туда, где их не хватало. Люстра смотрелась уже не так богато, зато была без дырок.
0: Олдскулы свело.
2: Люстра «Тюльпанчик». Этот осветительный прибор имел один большой плафон, выполненный в виде тюльпана. Обычно его использовали на кухне, либо в детской. Однако из-за того, что плафон был темным, свет получался желтоватым. Однако это не отменяет красоту стеклянной люстры. Люстра «Спутник» изготавливалась на Ереванском заводе в 60-х годах и была художественным ответом дизайнеров на запуск первого искусственного спутника Земли. Данная модель является иконой стиля эпохи Mid-Century Modern. Такие латунные люстры в СССР использовались на небольших площадях, например, на кухне, в детской или в прихожей. Диаметр модели был 40 сантиметров, а общая высота с оригинальной трубкой – 55. Также, помимо оригинальной трубки подвески, могла использоваться и латунная цепь. Были еще люстры с подвесками из настоящего хрусталя, фарфоровые, а также югославские люстры, но их можно было достать в основном только, как говорили раньше, по блату и за сумасшедшие по тем временам деньги. Но и они все равно были у многих людей, а зачастую и по сей день спокойно себе висят в квартирах, напоминая былые времена. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Седьмого июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы.

0: У нас рекламируются все.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации.

0: Азербайджанцев в Беларуси на родине ценят азербайджанцы. Аргентины, я смотрю, армяне, афганцы. Как бы у нас ни складывались отношения, но ваше слово дорого стоит. Это и есть народная дипломатия. Спасибо вам за это. Когда людей связывает культурная, народная, семейная дипломатия, мы, политики, бессильны это разорвать. Мы ничего сделать не сможем. Поэтому помогайте, боритесь. К тому же интернациональные семьи, а я ярый сторонник этого, явление для Беларуси обычное. В них рождаются прекрасные, красивые, умные дети, которые разговаривают на многих языках нашей планеты. В наших вузах получают образование 37 тысяч иностранных студентов. 37 тысяч! Особенно радует, когда талантливые люди остаются и добиваются профессиональных успехов в самых разных сферах. Бывая в учреждениях образования, здравоохранения, я там вижу не только там наших азербайджанцев, армян, украинцев или русских. Там и сирийцы из Ближнего, из Дальнего Востока, и из Африки, люди, которые, получив здесь образование, остались у нас. И при том хорошие специалисты. Мы это приветствуем.
1: В Гомеле привлекли к ответственности водителя автомобиля такси, который грубо нарушил сразу два пункта ПДД. Инцидент произошел на улице Бориса Царикова. Автомобиль «Лада» прошел на обгон в зоне действия пешеходного перехода и не пропустил пешеходов, которые уже переходили дорогу. Нарушителя оперативно установили сотрудники госавтоинспекции. В отношении 56-летнего водителя составлен административный материал. И к новостям спорта. Белорусы Павел Петрушко и Петр Бахнарь стали призерами третьего этапа Кубка России по пляжному волейболу, который прошел в Зеленоградске. Участие в соревнованиях приняли 25 российских пар и один белорусский дуэт. В полуфинале наши волейболисты со счетом 1-2 по сетам уступили московским динамовцам. А в поединке за бронзу были сильнее игроков из Нового Уренгоя. Напомню, что финальный этап Кубка России по пляжному волейболу пройдет с 8 по 11 июля в Орле. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Гомель FM. Все скажет музыка.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 7 июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста, укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил всех причастных к 15-му фестивалю национальных культур в Гродно.
4: Я искренне благодарен всем вам, всем, кто обеспечивает проведение праздника и развивает наш уникальный фестиваль. Огромное спасибо нашим организаторам, губернатору, властям Гродненской области, участникам, неравнодушным людям, создающим атмосферу дружбы и уважения разных культур, которой мы все гордимся. Культура, наука, они интернациональны. Нельзя какую-то культуру замкнуть в рамках одного государства или двух государств. Культура интернациональна.

0: значит, мы не совсем грешны. Владыки вот стоят, я их вижу. Мы не нагрешили столько, чтобы Бог нас не любил. Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с этим прекрасным действом, которое мы назвали фестивалем. Я желаю процветания и нашему фестивалю, и этому прекрасному краю. С праздником вас!
1: Председатель облсполкома Иван Крупко поблагодарил Национальный олимпийский комитет и лично его президента Виктора Лукашенко за организацию фестиваля в Итоке в Светлогорске. Губернатор отметил, что в Итоке это яркий и узнаваемый проект для всей нашей страны, который объединяет не только спорт, но и нашу культуру и историю, подчеркивает наши семейные ценности и патриотическое воспитание молодежи. Ученые из медицинской школы Университета Западного Мичигана предложили в журнале «Биоэтика» создавать клещей, которые будут заражать людей аллергией на красное мясо. Авторы статьи считают, что употребление мяса морально неправильно из-за страданий животных и вреда экологии. Они оправдывают искусственное распространение синдрома альфа-гала, вызывающего тяжелую аллергию на говядину, свинину, баранину и молочку. Научное сообщество возмутилось, назвав идею биологическим терроризмом. Тем не менее, университет защитил авторов, заявив, что это всего лишь мысленный эксперимент. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Своя реклама.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Седьмого июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов нового русского начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу. Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам того времени? У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла такая мода. Существует сразу две версии, объясняющие своеобразный вкус воротил из лихих 90-х. Первая версия. Считается, что впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на неделе высокой моды в Париже. Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, завезли эту модную вещицу в Россию и сделали ее своим символом.
0: Олдскулы свело.
2: А вот вторая версия. Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры «Что, где, когда». Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище «Бессмертные». Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины. Вполне возможно, что некто из братков был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Гомеле 19 часов.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: got me.
1: Все скажет музыка.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Своя реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 7 июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 20 часов.
1: Опять вставать?
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
1: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Если пересмотреть старые фотоальбомы своих родителей и знакомых, можно прийти к выводу, что одежда в 80-х и 90-х была еще более-менее. Что-то можно было и сегодня бы надеть, к примеру, спортивные костюмы или широкие джинсовые штаны. Вполне современно смотрятся. А вот прически хоть стой, хоть падай.
0: Олдскулы свело.
2: Была такая вещь, как химия. Я сейчас не про C2H5OH, но на волосы локон действовал так же, как спирт на печень. Мода на кудряшки волосы зародилась в Советском Союзе еще в 70-х годах. Интерес к такой прическе не угасал до середины 90-х годов. Дамы хотели подражать актрисам с пышными волосами. Только вспомните, как красиво откидывала волосы Вероника Кастро в сериале «Богатые тоже плачут». Единственным средством создать кудри в советские годы была химия или перманент. Пройти процедуру можно было в парикмахерской или дома, если удавалось достать необходимый состав и специальные бигуди.
0: Олдскулы свело.
2: Перманент делали поэтапно. Сначала волосы наматывали на длинные коклюшки и фиксировали резинками. Потом обрабатывали косметическим средством локон. Следующий шаг – наносился фиксаж. В целом, это была долгая и небезопасная процедура. А запах оставлял желать лучшего. Часто парикмахеры снимали бигуди вместе с большими прядями волос клиента. Химия губила волосы, делала их безжизненными. А еще за такой прической было тяжело ухаживать в быту. Не успел с утра уложить, значит, будешь ходить как облезлая кошка до вечера. Зато химия держалась от 3 до 6 месяцев и была очень модной. На что не пойдешь ради красоты. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Седьмого июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Некоторые гаджеты выставляются на различных выставках из года в год, регулярно получая награды, но так и не попадают на рынок. Motion Pillow – это как раз такая история. Компания получала награды в 2020, 2022 и в 2023 году. Девайс представляет собой подушку, в которую встроены, кто бы мог подумать, еще подушки, способные надуваться, меняя положение головы спящего. Рядом с подушкой помещается звукоприемник, который, замечая храп, отправляет сигнал на подушку, а она, в свою очередь, начинает менять положение, пытаясь добиться тишины. Представители компании утверждают, что их подушка совсем скоро должна начать продаваться на Amazon по цене в $390 за штуку. Интересно будет взглянуть на этот девайс, ведь его так сильно хвалили критики, а также пророчили ему мгновенный взлет на рынке.
1: Техно-джунгли.
2: А пока эта подушка еще не поступила в продажу, кто-то уже продает целую кровать для таких же целей. Разработала этот чудо-агрегат компания Ergo Sportive. Ее особенность в том, что она может изгибаться, чтобы предотвратить храп, попутно снимая нагрузку с позвоночника. В это устройство также встроен вибромассажер и USB-порты для зарядки смартфонов. Кровать предлагает работу в паре с умными часами Garmin, чтобы еще лучше все оценивать и изгибаться. Безусловно, весьма заманчивое предложение, особенно если учесть, что у компании еще есть и специальные матрасы, и подушки, пусть и без наворотов. Однако крайне высокая цена в 3000 евро весьма сильно снизила их популярность на рынке. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио Гомель ФМ.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 7 июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Гомельский кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – один из самых величных православных храмов у Беларуси. Это выдатный помник классицизму, який дошел до наших дён. Храм размещен на высоком березе раки Сож. Будинок уявляет собой узор крыжово-купольной архитектуры. Вышиня собора – 25 метров. Идея узведения храма належала уладальнику гомельского майонтка графу Миколаю Румянцеву. И он финансовал будовництво церкви, школ, аптеки, больниц и інших каменных будинков Гомеля. У будущем гомельским Петропавловским соборы Миколай Петрович хотел бачить успамин про лепшие узоры классичной архитектуры. Будовництво церкви святых апостолов Петра и Павла началось у 1809 году, а завершена и освечена она была у 1824. У наш час, у 1992 году, каля собора была побудована новая звоница на один ярус выше за ранейшую. Христинная церква, где зараз здесняется таинство, з'явилася у 1996 году.
1: Легкое подорожье.
2: Великая святыня, частица мощи у великомученика Пантелеймона, привезенная у Беларусь из Италии, заховывается у Свято-Петропавловском соборе с хрустным ходом, и она была доставлена у Гомельский храм у 2016 году. Сюда ж приходят верующие, как поклониться великопокутнице Параскеве. Частица мощи у святой была привезена из Рима у 2018. Так само у собора святых апостолов Петра и Павла можно поклониться неотленным мощам преподобной Манефы Гомельской. При житті монахиня допомагала своїм даром тим, хто до її звертався, збавляла від хвороб, як душевних, так і фізичних. Після смерті її долучили до ліку святих. Кажуть, що і тепер вона протягує здійснять цуди і допомагати людям. От вокзала до Гомельського кафедрального собора можна добратися навіть пішу по проспекті Леніна. Чи проїхати на тролейбусах 1, 15 або 16 до припинку площа Леніна. Літерально праз некілька кроків у парк ви побачите открытые двери храма. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 июня в Гомеле и области будет облачно. Местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

удовольствием.